0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 15 июля, католическая церковь чтит память святого Бонавентуры, учителя церкви. Исцеленный святым Франциском от тяжелой болезни, Бонавентура вступил в орден францисканцев. После смерти святого Франциска Бонавентура стал вторым основателем ордена, написал два жития святого Франциска. В 1273 году папа Григорий X назначил Бонавентуру кардиналом. В качестве папского легата Бонавентура участвовал во Втором Лионском соборе, где умер 15 июля 1274 года. Папа Сикст IV причислил Бонавентуру в 1482 году к лику святых. Сегодня вспоминаем посвятившего свою жизнь Христу священника Григория Тёроха, францисканца. Он окончил папский восточный институт. С сентября 1993 года работал в России, был основателем и руководителем издательства францисканцев. В 2001 году возглавил российскую генеральную кустодию святого Франциска Ассизского. 14 июля 2004 года погиб в автокатастрофе на трассе Брест-Москва. Любовь не делает ближнему зла.
0: Новости из Ватикана по-русски. Глава итальянского епископата во второй раз посещает Украину. Четырехдневная поездка включает также визит в Киев. Перед отъездом в столицу кардинал в сопровождении нунция Кульбокаса посетил лагерь для военнопленных «Запад-1» во Львовской области у самой границы с Польшей, где содержатся военнослужащие, воевавшие в составе российской армии и попавшие в плен на поле боя. Всем заключенным кардинал передал подарки, среди которых брелок, как знак надежды на скорое возвращение домой, а также слова близости Льва XIV «Папа молится за вас». Именно отсюда, одного из пяти лагерей для военнопленных на территории страны, 14 июля началась поездка в Украину председателя итальянского епископата, вторая с начала российского вторжения. Первый визит состоялся в июне 2023 года, когда Дзуппи по поручению папы Франциска прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также с политическими и церковными деятелями. Миссия носила прежде всего гуманитарный характер и преследовала несколько целей. В первую очередь, показать, как того желал аргентинский папа, присутствие церкви посреди этой войны, которой, кажется, не видно конца. Еще одной ее целью было укрепление механизма, о котором неоднократно говорил госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Парулин. Возвращение детей и подростков, которых, по утверждению Украины, насильно вывезли в Россию, освобождение военнопленных, за что сам Зеленский публично поблагодарил Святейший Престол, а также репатриация тел погибших. Иерарха сопровождали апостольский нунций Висвальдас Кульбокас и посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш. Кардинал посетил учреждение, которое соответствует всем международным стандартам и открыто для всех, кто желает убедиться в условиях содержания военнопленных в Украине, отметил Юраш. В ходе визита кардинал Дзуппи осмотрел различные помещения лагеря, недавно отремонтированные душевые, жилые комнаты, общий зал с камуфляжной формой и коробками личных вещей, магазин, где можно купить продукты, небольшую лагерную часовню и медпункт, где оказывают помощь при заболеваниях суставов, болезнях, полученных в окопах и осколочных ранениях. Во всех этих помещениях кардинал Дзуппи имел возможность поздороваться и пожать руку многим пленным. Все они мужчины с бритыми головами в синих робах. Однако не все являются гражданами России. В лагере «Запад-1» также содержатся белорусы, конголезцы, корейцы, перуанцы, нигерийцы, филиппинцы. В центре находятся граждане 53 стран, уточняет в подробном репортаже газета итальянского епископата «Аввенире». Глава епископской конференции Италии встретился с десятками из них, с каждым обменялся несколькими словами на французском или испанском языке и со свойственной ему сердечностью интересовался их судьбой. Не раз кардинал с помощью украинского священника-переводчика повторял цель своего приезда. «Папа Лев направил сюда меня и нунция, чтобы принести вам большую надежду на будущее. Он молится, чтобы война закончилась, и вы смогли вернуться домой». Из пластикового пакета Дзуппи доставал небольшие белые коробочки и лично вручал подарки заключенным. Первым был брелок с папским гербом. «Папа Римский попросил меня привезти вам этот брелок. Я надеюсь, что очень скоро вы повесите на него ключ от своего дома, чтобы открыть дверь и обнять своих близких. Будучи вдали от дома, мы вспоминаем тех, кто нас ждет, и это придает сил. Сегодня мы хотим сказать вам, смотрите в будущее с надеждой, что вы вернетесь домой, и война закончится. Мы горячо молимся, дабы это произошло как можно скорее». Завершая визит в маленькой часовне перед общей молитвой, кардинал подытожил: «Помолимся, чтобы вы поскорее нашли дорогу домой, чтобы все это закончилось, и вы смогли начать новую жизнь». Затем, указав рукой на сердце, он добавил: «Но и здесь, внутри, все должно быть тоже по-новому. Нужно изгнать все скверное. Каждый из вас видел много плохого, много страшного, много того, чего никогда не должно происходить. Но Господь всегда дарует надежду. Не позволяйте злу разрастись здесь внутри, и Бог всегда поможет избавиться от зла».

0: С 30 по 16 июля в Вашингтоне проходит 30-я конференция «Orientale Lumen» на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?», организованная фондом «Orientale Lumen» совместно с рядом академических и церковных учреждений США. Участники встречи размышляют о том, каким образом Восток и Запад могут содействовать созиданию зримого единства христиан и укреплению их свидетельства в современном обществе. 30-я конференция «Orientale Lumen» продолжает встречи, учрежденные после публикации энциклики святого Иоанна Павла II «Orientale Lumen» 2 мая 1995 года для содействия диалогу между католической церковью, латинской и византийской традицией и православными церквами. Этот диалог, начавшийся в период Второго Ватиканского собора, в 90-е годы столкнулся с трудностями, потребовавшими нового импульса для его развития. Нынешняя конференция становится местом обсуждения дальнейших перспектив экуменического пути. В центре внимания участников вопросы о соотношении первенства епископа Рима с синодальным пониманием жизни церкви, о том, каким образом осуществление первенства может способствовать преодолению напряженности между церквами, а также о церковных и канонических гарантиях, необходимых для сохранения единства. В рамках встречи также рассматривается вопрос о принятии результатов богословского диалога между церквами и о том, каким образом документы двусторонних диалогов могут находить применение в литургической практике, пасторской жизни и церковном управлении. Среди участников кардинал Шон Патрик О'Мейли, архиепископ-митрополит Бостона на покое, архиепископ Флавио Паче, секретарь Департамента по содействию христианскому единству, и православный епископ Энтони Врейм. Дистанционно примут участие митрополит Иов, сопредседатель Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между католической и православной церквами, и архиепископ Борис Гудзяк, митрополит Филадельфийский Украинской греко-католической церкви.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
2: Выпуск 7. Как францисканский крендель стал символом Выборга. Сегодня невозможно пройти по извилистым улочкам Выборга, не встретив на пути вывеску с изображением кренделя. Он давно стал гастрономическим символом города. Однако мало кто знает, что одна из самых известных кулинарных традиций средневекового сердца России связана с именем святого Франциска Ассизского. Франциск родился в 1182 году в семье богатого купца в итальянском городе Ассизе. В молодости он вел беззаботную жизнь, мечтал о рыцарской карьере и славе. Тяжелая болезнь, сразившая его после участия в войне с Перуджей, и встреча с прокаженным полностью изменили молодого человека. Он оставил родительский дом и сменил богатое одеяние на лохмотья бедняка. Святой воспел бедность как свою госпожу, считая, что отказ от имущества освобождает душу для любви к Богу и ближнему. Созерцая распятие в полуразрушенном храме святого Дамиана, он услышал призыв Христа: «Иди и восстанови мой дом». Поначалу, восприняв эти слова буквально, он начал отстраивать обвалившиеся стены церкви. Со временем проповеди Франциска и его жизненный пример привели к духовной реконструкции церкви. Святой стал основателем нового типа монашества. Вместо уединенной жизни в монашеских обителях, он и его последователи становились странствующими проповедниками и несли Слово Божие и свидетельство евангельской бедности в разные уголки мира. В XIV веке монахи основанного им ордена братьев меньших прибыли в Выборг и основали там монастырь. Именно здесь родилась знаменитая кулинарная традиция, уже VII век являющаяся гастрономической визиткой города. Сегодня ее продолжают и братья-францисканцы из петербургской общины. Согласно легенде, во время одной из осад городской крепости в Выборге начался голод. Монахи стали взывать к Богу, моля о помощи, и произошло чудо. С небес пошел дождь из муки. Братья собрали ее в катки и испекли хлеб необычной формы, те самые крендели. Их форма напоминала руки монахов, сложенные в молитвенном жесте на плечах. Чудо помогло городу выдержать осаду, а францисканская выпечка стала невероятно популярной по всей округе. Сегодня в Выборге можно попробовать самые разные варианты кренделя с посыпками, с начинками, сладкие и соленые, огромные и крохотные. Согласно местному преданию, традиционное тесто выборгского лакомства должно включать в себя 7 приправ: мускатный орех, кардамон, майоран, мяту, гвоздику, тмин и шафран. Каждая из 7 специй символизирует одну из добродетелей. Так мускатный орех связывали с благоразумием из-за его способности благотворно влиять на мозг человека. Эта добродетель помогает отличать истинное добро от зла и выбирать правильные средства для его достижения. Мускатный орех в тесте связывает остальные вкусы и специи, подобно тому, как благоразумие направляет остальные добродетели. Освежающий аромат кардамона делает вкус выпечки более ярким. Он символизировал чистоту помыслов и защиту от искушений. Тмин, горьковатая пряность, была символом стойкости в испытаниях. Аромат мяты олицетворял смирение. Это неприхотливое растение при надламывании источает прохладный и успокаивающий аромат. Он подсказывал, что истинная сила в кротости, способной усмирять гнев и исцелять человеческие души. Гвоздика — напоминание о ранах Христа и стигматах Франциска, ведь своей формой она напоминает гвозди. Ее вкус, жгучий и острый, только подчеркивает эту символику. Шафран окрашивал тесто в золотистый цвет, который служил напоминанием о Божьей любви, принесшей наивысшую жертву ради спасения человечества. Последняя специя — майоран — символизировала христианскую радость. Конечно, взгляд святого Франциска на эту добродетель очень отличался от того, к чему многие века призывает мир.

0: Святой Франциск говорил, что истинная радость – это не везение, а способность сохранять мир в душе перед лицом несправедливости, отвержения или физических страданий. Однажды на вопрос брата Льва о том, что такое совершенная радость, он привел ему такой пример. «Если мы придем в Перуджу, промокшие от дождя, окоченевшие от холода, покрытые грязью и измученные голодом, и постучим в ворота монастыря, а привратник гневно спросит, кто мы такие, и мы ответим, мы двое из ваших братьев, а он скажет, вы лжете, вы бродяги, которые ходят по миру, обманывают людей и крадут милостыню бедных, убирайтесь отсюда. Он не отворит нам и заставит стоять под дождем и снегом, голодными и замерзающими до самого утра. Если мы перенесем такую жестокость с терпением, без ропота, если мы с покорностью и любовью подумаем, что этот привратник знает нас с истинной стороны и что это Бог побудил его так говорить против нас, о, брат Лев, запиши, что в этом и есть совершенная радость». Ответ святого потрясает до глубины души и переводит наш духовный взор на крест, на котором Иисус оставил нам свидетельство совершенной любви к грешникам, отказавшимся впустить его в обитель своего сердца.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 15 июля, католическая церковь чтит память святого Бонавентуры, учителя церкви. Исцеленный святым Франциском от тяжелой болезни, Бонавентура вступил в орден францисканцев. После смерти святого Франциска Бонавентура стал вторым основателем ордена, написал два жития святого Франциска. В 1273 году папа Григорий X назначил Бонавентуру кардиналом. В качестве папского легата Бонавентура участвовал во Втором Лионском соборе, где умер 15 июля 1274 года. Папа Сикст IV причислил Бонавентуру в 1482 году к лику святых. Сегодня вспоминаем посвятившего свою жизнь Христу священника Григория Тёроха, францисканца. Он окончил папский восточный институт. С сентября 1993 года работал в России, был основателем и руководителем издательства францисканцев. В 2001 году возглавил российскую генеральную кустодию святого Франциска Ассизского. 14 июля 2004 года погиб в автокатастрофе на трассе Брест-Москва. Любовь не делает ближнему зла.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Глава итальянского епископата во второй раз посещает Украину. Четырехдневная поездка включает также визит в Киев. Перед отъездом в столицу кардинал в сопровождении нунция Кульбокаса посетил лагерь для военнопленных «Запад-1» во Львовской области у самой границы с Польшей, где содержатся военнослужащие, воевавшие в составе российской армии и попавшие в плен на поле боя. Всем заключенным кардинал передал подарки, среди которых брелок, как знак надежды на скорое возвращение домой, а также слова близости Льва XIV «Папа молится за вас». Именно отсюда, одного из пяти лагерей для военнопленных на территории страны, 14 июля началась поездка в Украину председателя итальянского епископата, вторая с начала российского вторжения. Первый визит состоялся в июне 2023 года, когда Дзуппи по поручению папы Франциска прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также с политическими и церковными деятелями. Миссия носила прежде всего гуманитарный характер и преследовала несколько целей. В первую очередь, показать, как того желал аргентинский папа, присутствие церкви посреди этой войны, которой, кажется, не видно конца. Еще одной ее целью было укрепление механизма, о котором неоднократно говорил госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин. Возвращение детей и подростков, которых, по утверждению Украины, насильно вывезли в Россию, освобождение военнопленных, за что сам Зеленский публично поблагодарил Святейший Престол, а также репатриация тел погибших. Иерарха сопровождали апостольский нунций Висвальдас Кульбокас и посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш. Кардинал посетил учреждение, которое соответствует всем международным стандартам и открыто для всех, кто желает убедиться в условиях содержания военнопленных в Украине, отметил Юраш. В ходе визита кардинал Дзуппи осмотрел различные помещения лагеря, недавно отремонтированные душевые, жилые комнаты, общий зал с камуфляжной формой и коробками личных вещей, магазин, где можно купить продукты, небольшую лагерную часовню и медпункт, где оказывают помощь при заболеваниях суставов, болезнях, полученных в окопах и осколочных ранениях. Во всех этих помещениях кардинал Дзуппи имел возможность поздороваться и пожать руку многим пленным. Все они мужчины с бритыми головами в синих робах. Однако не все являются гражданами России. В лагере «Запад-1» также содержатся белорусы, конголезцы, корейцы, перуанцы, нигерийцы, филиппинцы. В центре находятся граждане 53 стран, уточняет в подробном репортаже газета итальянского епископата «Аввенире». Глава епископской конференции Италии встретился с десятками из них, с каждым обменялся несколькими словами на французском или испанском языке и со свойственной ему сердечностью интересовался их судьбой. Не раз кардинал с помощью украинского священника-переводчика повторял цель своего приезда – «Папа Лев направил сюда меня и Нунция, чтобы принести вам большую надежду на будущее. Он молится, чтобы война закончилась, и вы смогли вернуться домой». Из пластикового пакета Дзуппи доставал небольшие белые коробочки и лично вручал подарки заключенным. Первым был брелок с папским гербом. «Папа Римский попросил меня привезти вам этот брелок. Я надеюсь, что очень скоро вы повесите на него ключ от своего дома, чтобы открыть дверь и обнять своих близких. Будучи вдали от дома, мы вспоминаем тех, кто нас ждет, и это придает сил. Сегодня мы хотим сказать вам, смотрите в будущее с надеждой, что вы вернетесь домой, и война закончится. Мы горячо молимся, дабы это произошло как можно скорее». Завершая визит в маленькой часовне перед общей молитвой, кардинал подытожил: «Помолимся, чтобы вы поскорее нашли дорогу домой, чтобы все это закончилось, и вы смогли начать новую жизнь». Затем, указав рукой на сердце, он добавил: «Но и здесь, внутри, все должно быть тоже по-новому. Нужно изгнать все скверное. Каждый из вас видел много плохого, много страшного, много того, чего никогда не должно происходить. Но Господь всегда дарует надежду. Не позволяйте злу разрастись здесь внутри, и Бог всегда поможет избавиться от зла».

0: С 30 по 16 июля в Вашингтоне проходит 30-я конференция «Ориентали Люмин» на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?», организованная фондом «Ориентали Люмин» совместно с рядом академических и церковных учреждений США. Участники встречи размышляют о том, каким образом Восток и Запад могут содействовать созиданию зримого единства христиан и укреплению их свидетельства в современном обществе. 30-я конференция «Ориентали Люмин» продолжает встречи, учрежденные после публикации энциклики святого Иоанна Павла II «Ориентали Люмин» 2 мая 1995 года для содействия диалогу между католической церковью, латинской и византийской традицией и православными церквами. Этот диалог, начавшийся в период Второго Ватиканского собора, в 90-е годы столкнулся с трудностями, потребовавшими нового импульса для его развития. Нынешняя конференция становится местом обсуждения дальнейших перспектив экуменического пути. В центре внимания участников вопросы о соотношении первенства епископа Рима с синодальным пониманием жизни церкви, о том, каким образом осуществление первенства может способствовать преодолению напряженности между церквами, а также о церковных и канонических гарантиях, необходимых для сохранения единства. В рамках встречи также рассматривается вопрос о принятии результатов богословского диалога между церквами и о том, каким образом документы двусторонних диалогов могут находить применение в литургической практике, пасторской жизни и церковном управлении. Среди участников кардинал Шон Патрик О'Мейли, архиепископ-митрополит Бостона на покое, архиепископ Флавио Паче, секретарь Департамента по содействию христианскому единству, и православный епископ Энтони Врейм. Дистанционно примут участие митрополит Иов, сопредседатель Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между католической и православной церквами, и архиепископ Борис Гудзяк, митрополит Филадельфийский Украинской греко-католической церкви.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
2: Выпуск 7. Как францисканский крендель стал символом Выборга. Сегодня невозможно пройти по извилистым улочкам Выборга, не встретив на пути вывеску с изображением кренделя. Он давно стал гастрономическим символом города. Однако мало кто знает, что одна из самых известных кулинарных традиций средневекового сердца России связана с именем святого Франциска Ассизского. Франциск родился в 1182 году в семье богатого купца в итальянском городе Ассизе. В молодости он вел беззаботную жизнь, мечтал о рыцарской карьере и славе. Тяжелая болезнь, сразившая его после участия в войне с Перуджей, и встреча с прокаженным полностью изменили молодого человека. Он оставил родительский дом и сменил богатое одеяние на лохмотья бедняка. Святой воспел бедность как свою госпожу, считая, что отказ от имущества освобождает душу для любви к Богу и ближнему. Созерцая распятие в полуразрушенном храме святого Дамиана, он услышал призыв Христа: «Иди и восстанови мой дом». Поначалу, восприняв эти слова буквально, он начал отстраивать обвалившиеся стены церкви. Со временем проповеди Франциска и его жизненный пример привели к духовной реконструкции церкви. Святой стал основателем нового типа монашества. Вместо уединенной жизни в монашеских обителях, он и его последователи становились странствующими проповедниками и несли Слово Божие и свидетельство евангельской бедности в разные уголки мира. В В XIV веке монахи основанного им ордена братьев меньших прибыли в Выборг и основали там монастырь. Именно здесь родилась знаменитая кулинарная традиция, уже VII век являющаяся гастрономической визиткой города. Сегодня ее продолжают и братья-францисканцы из петербургской общины. Согласно легенде, во время одной из осад городской крепости в Выборге начался голод. Монахи стали взывать к Богу, моля о помощи, и произошло чудо. С небес пошел дождь из муки. Братья собрали ее в катки и испекли хлеб необычной формы, те самые крендели. Их форма напоминала руки монахов, сложенные в молитвенном жесте на плечах. Чудо помогло городу выдержать осаду, а францисканская выпечка стала невероятно популярной по всей округе. Сегодня в Выборге можно попробовать самые разные варианты кренделя с посыпками, с начинками, сладкие и соленые, огромные и крохотные. Согласно местному преданию, традиционное тесто выборгского лакомства должно включать в себя 7 приправ – мускатный орех, кардамон, майоран, мяту, гвоздику, тмин и шафран. Каждая из 7 специй символизирует одну из добродетелей. Так мускатный орех связывали с благоразумием из-за его способности благотворно влиять на мозг человека. Эта добродетель помогает отличать истинное добро от зла и выбирать правильные средства для его достижения. Мускатный орех в тесте связывает остальные вкусы и специи, подобно тому, как благоразумие направляет остальные добродетели. Освежающий аромат кардамона делает вкус выпечки более ярким. Он символизировал чистоту помыслов и защиту от искушений. Тмин, горьковатая пряность, была символом стойкости в испытаниях. Аромат мяты олицетворял смирение. Это неприхотливое растение при надламывании источает прохладный и успокаивающий аромат. Он подсказывал, что истинная сила в кротости, способной усмирять гнев и исцелять человеческие души. Гвоздика – напоминание о ранах Христа и стигматах Франциска, ведь своей формой она напоминает гвозди. Ее вкус, жгучий и острый, только подчеркивает эту символику. Шафран окрашивал тесто в золотистый цвет, который служил напоминанием о Божьей любви, принесшей наивысшую жертву ради спасения человечества. Последняя специя – майоран – символизировала христианскую радость. Конечно, взгляд святого Франциска на эту добродетель очень отличался от того, к чему многие века призывает мир.

0: Святой Франциск говорил, что истинная радость – это не везение, а способность сохранять мир в душе перед лицом несправедливости, отвержения или физических страданий. Однажды на вопрос брата Льва о том, что такое совершенная радость, он привел ему такой пример. «Если мы придем в Перуджу, промокшие от дождя, окоченевшие от холода, покрытые грязью и измученные голодом, и постучим в ворота монастыря, а привратник гневно спросит, кто мы такие, и мы ответим, мы двое из ваших братьев, а он скажет, вы лжете, вы бродяги, которые ходят по миру, обманывают людей и крадут милостыню бедных, убирайтесь отсюда. Он не отворит нам и заставит стоять под дождем и снегом, голодными и замерзающими до самого утра. Если мы перенесем такую жестокость с терпением, без ропота, если мы с покорностью и любовью подумаем, что этот привратник знает нас с истинной стороны и что это Бог побудил его так говорить против нас, о, брат Лев, запиши, что в этом и есть совершенная радость». Ответ святого потрясает до глубины души и переводит наш духовный взор на крест, на котором Иисус оставил нам свидетельство совершенной любви к грешникам, отказавшимся впустить его в обитель своего сердца.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 16 июля католическая церковь чтит память Божьей Матери горы Кармил, Богородицы Скапулярия. Скапулярий от латинского «скапула» – «лопатка» – это элемент монашеского одеяния. Первоначально скапулярий служил в качестве фартука, защищавшего одежду монаха в ходе работ, а затем стал восприниматься как неотъемлемый элемент облачения. Монашеский скапулярий представляет собой длинную широкую ленту с прорезью для головы. Скапулярий – это особенный знак единства Иисуса Христа с Богородицей, знак сыновнего упования на защиту Девы Марии для тех, кто его носит. Скапулярий – мощная защита в духовной брани против сил зла. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Эйсмонта Станислава. Служил в Минске, Мозыре, Санкт-Петербурге. В 1919 году возглавил делегацию петербургских католиков, отправившихся в Москву с требованием освободить епископа Роппа. С 1923 по 1925 был в заключении в Санкт-Петербурге. Умер в Варшаве 16 июля 1927 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Продолжается миссия главы итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи в Украину. Во Львове он встретился с переселенцами, о которых заботится община святого Егидия, а в Киеве принял участие в торжествах по случаю Дня украинской государственности – гражданского и религиозного праздника в честь крещения Киевской Руси, во время которых он почтил память погибших, возложил букет роз и вознес молитву. Под тем же небом Киева, откуда ночью еще падали ракеты, разрушившие гражданскую инфраструктуру, кардинал Маттео Дзуппи произнес молитву на украинском языке ко всемогущему Богу о возлюбленной Украине и спрашивая благословения и защиты. 15 июля стал третьим днем миссии председателя епископской конференции Италии в стране, страдающей от агрессии. Иерарх прибыл вечером 13 июля, начав путь во Львовской области и продолжив его в Киеве, чтобы передать слова поддержки папы Льва XIV и укрепить связи и каналы, налаженные еще в ходе первой миссии. Она началась в 2023 году по инициативе Папы Франциска для реализации гуманитарной деятельности Святейшего Престола. Эти труды направлены на обмен военнопленными, на возвращение детей, которые, по данным украинской стороны, были насильно вывезены в Россию, и на репатриацию тел погибших. Именно с ассоциациями и местными неправительственными организациями, работающими в этих сферах, Дзуппи встретился 15 июля во второй половине дня. Архиепископ Висвальдос Кульбокас, сопровождающий Дзуппи в эти дни, возглавил утром святую мессу в апостольской нунциатуре, где остановился кардинал. После богослужения кардинал принял участие в торжествах по случаю крещения Киевской Руси, праздника, который ежегодно отмечается 15 июля. В 988 году христианизацию страны начал князь Владимир Великий, почитаемый святым католической и православной церквами и олицетворяющий исторические и духовные корни Восточной Европы. Этот гражданско-церковный праздник известен в Украине также как День украинской государственности. Такое название закрепил указ президента Зеленского в 2021 году, включивший этот день в национальный календарь. В столице собрались многие официальные лица, включая глав религиозных конфессий, предстоятеля Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава Шевчука и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, приехавшую в Украину уже в 11-й раз с начала конфликта. В качестве почетного гостя кардинал Дзуппи принял участие в церемонии на площади перед Михайловским Златоверхим монастырем, который, как отмечает сопровождающая миссию газета «Авенира», стала военным мемориалом с первых дней российского вторжения. Вместе с президентом Зеленским и другими официальными лицами кардинал прошел в процессии по аллее вдоль стены памяти, где размещены фотографии погибших за годы войны. Иерарх возложил букет алых роз как дань памяти павшим на поле боя. С центра площади глава итальянского епископата и архиепископ Болоньи вознес молитву на украинском языке о справедливом мире для этой земли, которую папа Франциск не раз называл многострадальной. Он верил эту надежду Богу и заступничеству святого Владимира, чье имя, по его словам, перекликается с именами и президента Украины, и президента России. «Да просветит святой Владимир разум и сердце обоих глав государств, дабы открыть пути справедливости и мира». Молитва о мире стала лейтмотивом вчерашнего дня Дзуппи в Украине, начавшегося на границе с Польшей, во Львовской области, с посещения лагеря «Запад-1», где содержатся военнопленные, захваченные на поле боя. Во Львове кардинал встретился с главой областной администрации Максимом Козицким, который поблагодарил его за усилия по возвращению на родину военнопленных и детей, а также за содействие в поиске пропавших без вести. Иерарх предложил конкретные направления сотрудничества между Львовщиной и институциями Святейшего Престола и Италии. Трогательным финалом первого дня визита стало посещение львовского представительства общины святого Эгидия. Там кардинала, которого встречал Юрий Лифансе, руководитель украинского отделения общины, тепло приняла большая группа верующих, включая многих переселенцев, опекаемых общиной. Женщины, старики, дети окружили итальянского кардинала, который обратился ко всем со словами поддержки и вновь заверил в духовной близости Папы Льва. С 14 по 16 июля 2026 года в образовательном центре Laudato Si в папских садах Кастель Гандольфо проходила Всемирная ассамблея нобелевских лауреатов по искусственному интеллекту и ядерной войне. Форум собрал более 200 участников, 30 лауреатов Нобелевской премии, представителей 30 стран, бывших глав государств и правительств, 20 ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта, а также представителей более чем 30 крупнейших университетов и мировых научных центров. Работа ассамблеи вдохновлена энцикликой Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта. Встреча проходила на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов, роста международной напряженности и усиления ядерных рисков. Ее главной темой стал поиск путей к тому, что Святейший Отец называет «разоруженным и разоружающим миром». В течение трех дней участники обсуждали вопросы международной безопасности, регулирования новых технологий, разоружения и формирования экономики, ориентированной на мирное развитие. Особое внимание уделялось поиску глобальной модели, способной совместить развитие технологий с ответственностью и этикой. Среди приглашенных – представители крупнейших лабораторий искусственного интеллекта OpenAI, Google DeepMind и Anthropic, а также ученые из Гарвардского, Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского, Оксфордского, Манчестерского и других ведущих университетов мира. Организаторы назвали форум своеобразным конклавом политиков, нобелевских лауреатов и исследователей, призванным выработать новое глобальное видение безопасности в эпоху цифровых технологий. Главный итог ассамблеи – разработка и подписание Римской декларации о разоруженном и разоружающем мире в эпоху искусственного интеллекта, ядерного и автономного оружия, новых цифровых протоколов и новых моделей цифрового развития. Документ должен определить принципы и ориентиры международного управления ИИ, предложив подход к международной безопасности, основанный на сотрудничестве, уважении человеческого достоинства, целостном развитии человека и мире между народами. Заключительная церемония состоится 16 июля на Капитолийском холме в Риме, в историческом зале Юлия Цезаря. Там пройдут торжественная публичная церемония подписания декларации и пресс-конференция. Ожидается участие генерального викария Его Святейшества для Римской епархии кардинала Бальдассара Рейны. Открытие и заключительное заседание форума будут транслироваться в прямом эфире для международной аудитории. 15 июля Институт религиозных дел Ватикана анонсировал назначение Джованни Боше на должность генерального директора с 1 октября 2026 года. На протяжении последних 11 лет институт возглавлял Джан Франко Мамми. Он завершит свои полномочия 30 сентября в связи с достижением пенсионного возраста. Решение о новом назначении утверждено Советом по надзору и одобрено Комиссией кардиналов. Как отмечается в пресс-релизе, данное назначение отражает структуру управления, основанную на четком разграничении надзорных, руководящих и административных обязанностей, призванную обеспечить прозрачность и стабильность. Джованни Боше начал сотрудничество с Институтом религиозных дел в 2019 году в качестве руководителя финансового отдела. В 2021 году он был назначен на должность руководителя отдела инвестиций, а с 2023 года занимал пост заместителя генерального директора. За его плечами 30-летний опыт в международных финансовых организациях на руководящих постах. Его карьера развивалась преимущественно в Лондоне, где он работал в ведущих инвестиционных банках. До начала сотрудничества с Институтом религиозных дел Боша был руководителем высшего звена в независимой итальянской компании по управлению активами. Он с отличием окончил университет Бокконе, получив степень магистра финансов и престижную академическую степень в Лондонской школе бизнеса. Кроме того, он обладает высокими профессиональными квалификациями международного класса в сфере финансирования.
4: В нашей архивной рубрике мы продолжим тему «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия». Эта передача вышла в эфир в сентябре 1992 года.

0: Церковь представляет собой иерархическую структуру, основывающуюся на объединении апостолов и их главе, апостоле Петре. Римский престол всегда имел преобладающую роль, и выступления Папы Римского были постоянными. Первое представительство Папы вовне имело место в церковном, а не политическом контексте. Начиная со времени Вселенских соборов, присутствие Папы обеспечивалось через посредство его легата. Таким образом, первыми послами Святейшего Отца были епископы, представлявшие Папу в его качестве викария Христова. Первый нунций в современном смысле этого слова появляется в 453 году, в конце Халкидонского собора. В настоящее время нунций обладает двумя функциями. Олицетворяет заботы Папы при местной церкви и сотрудничает с гражданскими властями. В эпоху Средневековья папы избирали своими легатами местных епископов. С наступлением нового времени и с утверждением на международной арене наций как особых действующих лиц дипломатия переходит от концепции агента-шпиона к концепции агента-информатора, имеющего резиденцию в стране, куда он послан. И папы приспосабливаются к новой ситуации. Начиная с середины XVI века появляются первые нунциатуры, где представителями являются уже не местные церковные деятели. В 1500 году в Венеции и Париже, в 1513 в Вене. Если говорить о тех докладах, какие высылались более или менее регулярно этими послами папы, любопытно отметить, что они касались главным образом церковных дел: назначения епископов, обеспечения соблюдения норм канонического права, защита прав церкви. В 1815 году на Венском конгрессе международное сообщество признает особое место папы, в то время еще государя в земном смысле, но прежде всего как духовного главу церкви. Государи согласились с его специфической квалификацией и признали также за его послами, нунциями привилегию предшествовать другим послам и не в силу мотивов политических, но принимая во внимание нравственную и духовную власть главы католической церкви. Духовное преимущество папской дипломатии подтверждается двумя фактами. Между 1870 и 1929 годами Святейший Престол продолжал пользоваться активным и пассивным правом легатств, хотя утратил уже всякое земное владычество. Папский дипломат представляет не государство Град Ватикан, но Святейший Престол, то есть Папу, в его качестве посредника в общении всех местных церквей с Римским апостольским престолом и всех церквей между ними. Ныне папская дипломатия проводит свою деятельность на двух уровнях. На уровне двустороннем, то есть поддерживая дипломатические отношения с государствами. Она заботится о защите интересов католических общин и вмешивается, когда это необходимо, чтобы защитить свободу религии, если таковая оказывается под угрозой. Диалог с законными властями позволяет также напоминать о великих принципах международной жизни, правовом государстве и культурном плюрализме, в который вписывается и церковь с ее учением. И на уровне многостороннем, то есть при международных организациях, возникших в этом столетии, при ООН, где Святейший Престол имеет постоянного наблюдателя, который не принимает участия в голосованиях, подтверждая неполитический характер миссии Святейшего Престола. Thank you. Вы слушали передачу о Святейшем престоле в международном сообществе, которая вышла в эфир в 1992 году.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 16 июля, Католическая Церковь чтит память Божьей Матери горы Кармил, Богородицы Скапулярия. Скапулярий от латинского «скапула» – «лопатка» – это элемент монашеского одеяния. Первоначально скапулярий служил в качестве фартука, защищавшего одежду монаха в ходе работ, а затем стал восприниматься как неотъемлемый элемент облачения. Монашеский скапулярий представляет собой длинную широкую ленту с прорезью для головы. Скапулярий – это особенный знак единства Иисуса Христа с Богородицей, знак сыновнего упования на защиту Девы Марии для тех, кто его носит. Скапулярий – мощная защита в духовной брани против сил зла. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Эйсмонта Станислава. Служил в Минске, Мозыре, Санкт-Петербурге. В 1919 году возглавил делегацию петербургских католиков, отправившихся в Москву с требованием освободить епископа Роппа. С 1923 по 1925 был в заключении в Санкт-Петербурге. Умер в Варшаве 16 июля 1927 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Продолжается миссия главы итальянского епископата кардинала Матео Дзуппи в Украину. Во Львове он встретился с переселенцами, о которых заботится община святого Егидия, а в Киеве принял участие в торжествах по случаю Дня украинской государственности – гражданского и религиозного праздника в честь крещения Киевской Руси, во время которых он почтил память погибших, возложил букет роз и вознес молитву. Под тем же небом Киева, откуда ночью еще падали ракеты, разрушившие гражданскую инфраструктуру, кардинал Матео Дзуппи произнес молитву на украинском языке ко всемогущему Богу о возлюбленной Украине и спрашивая благословения и защиты. 15 июля стал третьим днем миссии председателя епископской конференции Италии в стране, страдающей от агрессии. Иерарх прибыл вечером 13 июля, начав путь во Львовской области и продолжив его в Киеве, чтобы передать слова поддержки папы Льва XIV и укрепить связи и каналы, налаженные еще в ходе первой миссии. Она началась в 2023 году по инициативе Папы Франциска для реализации гуманитарной деятельности Святейшего Престола. Эти труды направлены на обмен военнопленными, на возвращение детей, которые, по данным украинской стороны, были насильно вывезены в Россию, и на репатриацию тел погибших. Именно с ассоциациями и местными неправительственными организациями, работающими в этих сферах, Дзуппи встретился 15 июля во второй половине дня. Архиепископ Висвальда Скульбокас, сопровождающий Дзуппи в эти дни, возглавил утром святую мессу в апостольской нунциатуре, где остановился кардинал. После богослужения кардинал принял участие в торжествах по случаю крещения Киевской Руси, праздника, который ежегодно отмечается 15 июля. В 988 году христианизацию страны начал князь Владимир Великий, почитаемый святым католической и православной церквами и олицетворяющий исторические и духовные корни Восточной Европы. Этот гражданско-церковный праздник известен в Украине также как День украинской государственности. Такое название закрепил указ президента Зеленского в 2021 году, включивший этот день в национальный календарь. В столице собрались многие официальные лица, включая глав религиозных конфессий, предстоятеля Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава Шевчука и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, приехавшую в Украину уже в 11-й раз с начала конфликта. В качестве почетного гостя кардинал Дзуппи принял участие в церемонии на площади перед Михайловским Златоверхим монастырем, который, как отмечает сопровождающая миссию газета «Авенира», стала военным мемориалом с первых дней российского вторжения. Вместе с президентом Зеленским и другими официальными лицами кардинал прошел в процессии по аллее вдоль стены памяти, где размещены фотографии погибших за годы войны. Иерарх возложил букет алых роз как дань памяти павшим на поле боя. С центра площади глава итальянского епископата и архиепископ Болоньи вознес молитву на украинском языке о справедливом мире для этой земли, которую папа Франциск не раз называл многострадальной. Он верил эту надежду Богу и заступничеству святого Владимира, чье имя, по его словам, перекликается с именами и президента Украины, и президента России. «Да просветит святой Владимир разум и сердце обоих глав государств, дабы открыть пути справедливости».

сотрудничества между Львовщиной и институциями Святейшего Престола и Италии. Трогательным финалом первого дня визита стало посещение львовского представительства общины святого Эгидия. Там кардинала, которого встречал Юрий Лифансе, руководитель украинского отделения общины, тепло приняла большая группа верующих, включая многих переселенцев, опекаемых общиной. Женщины, старики, дети окружили итальянского кардинала, который обратился ко всем со словами поддержки и вновь заверил в духовной близости Папы Льва. С 14 по 16 июля 2026 года в образовательном центре Laudato Si в папских садах Кастель Гандольфо проходила Всемирная ассамблея нобелевских лауреатов по искусственному интеллекту и ядерной войне. Форум собрал более 200 участников, 30 лауреатов Нобелевской премии, представителей 30 стран, бывших глав государств и правительств, 20 ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта, а также представителей более чем 30 крупнейших университетов и мировых научных центров. Работа ассамблеи вдохновлена энцикликой Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта. Встреча проходила на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов, роста международной напряженности и усиления ядерных рисков. Ее главной темой стал поиск путей к тому, что Святейший Отец называет «разоруженным и разоружающим миром». В течение трех дней участники обсуждали вопросы международной безопасности, регулирования новых технологий, разоружения и формирования экономики, ориентированной на мирное развитие. Особое внимание уделялось поиску глобальной модели, способной совместить развитие технологий с ответственностью и этикой. Среди приглашенных – представители крупнейших лабораторий искусственного интеллекта – OpenAI, Google DeepMind и Anthropic, а также ученые из Гарвардского, Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского, Оксфордского, Манчестерского и других ведущих университетов мира. Организаторы назвали форум своеобразным конклавом политиков, нобелевских лауреатов и исследователей, призванным выработать новое глобальное видение безопасности в эпоху цифровых технологий. Главный итог ассамблеи – разработка и подписание Римской декларации о разоруженном и разоружающем мире в эпоху искусственного интеллекта, ядерного и автономного оружия, новых цифровых протоколов и новых моделей цифрового развития. Документ должен определить принципы и ориентиры международного управления ИИ, предложив подход к международной безопасности, основанный на сотрудничестве, уважении человеческого достоинства, целостном развитии человека и мире между народами. Заключительная церемония состоится 16 июля на Капитолийском холме в Риме, в историческом зале Юлия Цезаря. Там пройдут торжественная публичная церемония подписания декларации и пресс-конференция. Ожидается участие генерального викария Его Святейшества для Римской епархии, кардинала Бальдассара Рейны. Открытие и заключительное заседание форума будут транслироваться в прямом эфире для международной аудитории. 15 июля Институт религиозных дел Ватикана анонсировал назначение Джованни Боше на должность генерального директора с 1 октября 2026 года. На протяжении последних 11 лет институт возглавлял Джанфранко Мамми. Он завершит свои полномочия 30 сентября в связи с достижением пенсионного возраста. Решение о новом назначении утверждено Советом по надзору и одобрено Комиссией кардиналов. Как отмечается в пресс-релизе, данное назначение отражает структуру управления, основанную на четком разграничении надзорных, руководящих и административных обязанностей, призванную обеспечить прозрачность и стабильность. Джованни Боше начал сотрудничество с Институтом религиозных дел в 2019 году в качестве руководителя финансового отдела. В 2021 году он был назначен на должность руководителя

руководителя отдела инвестиций, а с 2023 года занимал пост заместителя генерального директора. За его плечами 30-летний опыт в международных финансовых организациях на руководящих постах. Его карьера развивалась преимущественно в Лондоне, где он работал в ведущих инвестиционных банках. До начала сотрудничества с Институтом религиозных дел Боша был руководителем высшего звена в независимой итальянской компании по управлению активами. Он с отличием окончил университет Бокконе, получив степень магистра финансов и престижную академическую степень в Лондонской школе бизнеса. Кроме того, он обладает высокими профессиональными квалификациями международного класса в сфере финансирования.

в нашей архивной рубрике мы продолжим тему «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия». Эта передача вышла в эфир в сентябре 1992 года.

0: Церковь представляет собой иерархическую структуру, основывающуюся на объединении апостолов и их главе, апостоле Петре. Римский престол всегда имел преобладающую роль, и выступления Папы Римского были постоянными. Первое представительство Папы вовне имело место в церковном, а не политическом контексте. Начиная со времени Вселенских соборов, присутствие Папы обеспечивалось через посредство его легата. Таким образом, первыми послами Святейшего Отца были епископы, представлявшие Папу в его качестве викария Христова. Первый нунций в современном смысле этого слова появляется в 453 году, в конце Халкидонского собора. В настоящее время нунций обладает двумя функциями. Олицетворяет заботы Папы при местной церкви и сотрудничает с гражданскими властями. В эпоху Средневековья Папы избирали своими легатами местных епископов. С наступлением нового времени и с утверждением на международной арене наций как особых действующих лиц дипломатия переходит от концепции агента-шпиона к концепции агента-информатора, имеющего резиденцию в стране, куда он послан. И папы приспосабливаются к новой ситуации. Начиная с середины XVI века появляются первые нунциатуры, где представителями являются уже не местные церковные деятели. В 1500 году в Венеции и Париже, в 1513 в Вене. Если говорить о тех докладах, какие высылались более или менее регулярно этими послами папы, любопытно отметить, что они касались главным образом церковных дел: назначения епископов, обеспечения соблюдения норм канонического права, защита прав церкви. В 1815 году на Венском конгрессе международное сообщество признает особое место папы, в то время еще государя в земном смысле, но прежде всего как духовного главу церкви. Государи согласились с его специфической квалификацией и признали также за его послами, нунциями привилегию предшествовать другим послам и не в силу мотивов политических, но принимая во внимание нравственную и духовную власть главы католической церкви. Духовное преимущество папской дипломатии подтверждается двумя фактами. Между 1870 и 1929 годами Святейший Престол продолжал пользоваться активным и пассивным правом легатств, хотя утратил уже всякое земное владычество. Папский дипломат представляет не государство Град Ватикан, но Святейший Престол, то есть Папу, в его качестве посредника в общении всех местных церквей с Римским апостольским престолом и всех церквей между ними. Ныне папская дипломатия проводит свою деятельность на двух уровнях. На уровне двустороннем, то есть поддерживая дипломатические отношения с государствами. Она заботится о защите интересов католических общин и вмешивается, когда это необходимо, чтобы защитить свободу религии, если таковая оказывается под угрозой. Диалог с законными властями позволяет также напоминать о великих принципах международной жизни, правовом государстве и культурном плюрализме, в который вписывается и церковь с ее учением. И на уровне многостороннем, то есть при международных организациях, возникших в этом столетии, при ООН, где Святейший Престол имеет постоянного наблюдателя, который не принимает участия в голосованиях, подтверждая неполитический характер миссии Святейшего Престола. вы слушали передачу о Святейшем Престоле в международном сообществе, которая вышла в эфир в 1992 году.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 16 июля, католическая церковь чтит память Божьей Матери горы Кармил, Богородицы Скапулярия. Скапулярий от латинского «скапула» – «лопатка» – это элемент монашеского одеяния. Первоначально скапулярий служил в качестве фартука, защищавшего одежду монаха в ходе работ, а затем стал восприниматься как неотъемлемый элемент облачения. Монашеский скапулярий представляет собой длинную широкую ленту с прорезью для головы. Скапулярий – это особенный знак единства Иисуса Христа с Богородицей, знак сыновнего упования на защиту Девы Марии для тех, кто его носит. Скапулярий – мощная защита в духовной брани против сил зла. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Эйсмонта Станислава. Служил в Минске, Мозыре, Санкт-Петербурге. В 1919 году возглавил делегацию петербургских католиков, отправившихся в Москву с требованием освободить епископа Роппа. С 1923 по 1925 был в заключении в Санкт-Петербурге. Умер в Варшаве 16 июля 1927 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Продолжается миссия главы итальянского епископата кардинала Матео Дзуппи в Украину. Во Львове он встретился с переселенцами, о которых заботится община святого Егидия, а в Киеве принял участие в торжествах по случаю Дня украинской государственности – гражданского и религиозного праздника в честь крещения Киевской Руси, во время которых он почтил память погибших, возложил букет роз и вознес молитву. Под тем же небом Киева, откуда ночью еще падали ракеты, разрушившие гражданскую инфраструктуру, кардинал Матео Дзуппи произнес молитву на украинском языке ко всемогущему Богу о возлюбленной Украине – и спрашивая благословения и защиты. 15 июля стал третьим днем миссии председателя епископской конференции Италии в стране, страдающей от агрессии. Иерарх прибыл вечером 13 июля, начав путь во Львовской области и продолжив его в Киеве, чтобы передать слова поддержки папы Льва XIV и укрепить связи и каналы, налаженные еще в ходе первой миссии. Она началась в 2023 году по инициативе Папы Франциска для реализации гуманитарной деятельности Святейшего Престола. Эти труды направлены на обмен военнопленными, на возвращение детей, которые, по данным украинской стороны, были насильно вывезены в Россию, и на репатриацию тел погибших. Именно с ассоциациями и местными неправительственными организациями, работающими в этих сферах, Дзуппи встретился 15 июля во второй половине дня. Архиепископ Висвальдо Скульбокас, сопровождающий Дзуппи в эти дни, возглавил утром святую мессу в апостольской нунциатуре, где остановился кардинал. После богослужения кардинал принял участие в торжествах по случаю крещения Киевской Руси, праздника, который ежегодно отмечается 15 июля. В 988 году христианизацию страны начал князь Владимир Великий, почитаемый святым католической и православной церквами и олицетворяющий исторические и духовные корни Восточной Европы. Этот гражданско-церковный праздник известен в Украине также как День украинской государственности. Такое название закрепил указ президента Зеленского в 2021 году, включивший этот день в национальный календарь. В столице собрались многие официальные лица, включая глав религиозных конфессий, предстоятеля Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава Шевчука и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, приехавшую в Украину уже в 11-й раз с начала конфликта. В качестве почетного гостя кардинал Дзуппи принял участие в церемонии на площади перед Михайловским Златоверхим монастырем, который, как отмечает сопровождающая миссию газета «Авенира», стала военным мемориалом с первых дней российского вторжения. Вместе с президентом Зеленским и другими официальными лицами кардинал прошел в процессии по аллее вдоль стены памяти, где размещены фотографии погибших за годы войны. Иерарх возложил букет алых роз как дань памяти павшим на поле боя. С центра площади глава итальянского епископата и архиепископ Болоньи вознес молитву на украинском языке о справедливом мире для этой земли, которую папа Франциск не раз называл многострадальной. Он верил эту надежду Богу и заступничеству святого Владимира, чье имя, по его словам, перекликается с именами и президента Украины, и президента России. «Да просветит святой Владимир разум и сердце обоих глав государств, дабы открыть пути справедливости и мира». Молитва о мире стала лейтмотивом вчерашнего дня Дзуппи в Украине, начавшегося на границе с Польшей, во Львовской области, с посещения лагеря «Запад-1», где содержатся военнопленные, захваченные на поле боя. Во Львове кардинал встретился с главой областной администрации Максимом Козицким, который поблагодарил его за усилия по возвращению на родину военнопленных и детей, а также за содействие в поиске пропавших без вести. Иерарх предложил конкретные направления сотрудничества между Львовщиной и институциями Святейшего Престола и Италии. Трогательным финалом первого дня визита стало посещение львовского представительства общины святого Эгидия. Там кардинала, которого встречал Юрий Лифансе, руководитель украинского отделения общины, тепло приняла большая группа верующих, включая многих переселенцев, опекаемых общиной. Женщины, старики, дети окружили итальянского кардинала, который обратился ко всем со словами поддержки и вновь заверил в духовной близости Папы Льва. С 14 по 16 июля 2026 года в образовательном центре «Лаудато Си» в папских садах Кастель-Гандольфо проходила Всемирная ассамблея нобелевских лауреатов по искусственному интеллекту и ядерной войне. Форум собрал более 200 участников, 30 лауреатов Нобелевской премии, представителей 30 стран, бывших глав государств и правительств, 20 ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта, а также представителей более чем 30 крупнейших университетов и мировых научных центров. Работа ассамблеи вдохновлена энцикликой Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта. Встреча проходила на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов, роста международной напряженности и усиления ядерных рисков. Ее главной темой стал поиск путей к тому, что Святейший Отец называет «разоруженным и разоружающим миром». В течение трех дней участники обсуждали вопросы международной безопасности, регулирования новых технологий, разоружения и формирования экономики, ориентированной на мирное развитие. Особое внимание уделялось поиску глобальной модели, способной совместить развитие технологий с ответственностью и этикой. Среди приглашенных – представители крупнейших лабораторий искусственного интеллекта – OpenAI, Google DeepMind и Anthropic, а также ученые из Гарвардского, Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского, Оксфордского, Манчестерского и других ведущих университетов мира. Организаторы назвали форум своеобразным конклавом политиков, нобелевских лауреатов и исследователей, призванным выработать новое глобальное видение безопасности в эпоху цифровых технологий. Главный итог ассамблеи – разработка и подписание Римской декларации о разоруженном и разоружающем мире в эпоху искусственного интеллекта, ядерного и автономного оружия, новых цифровых протоколов и новых моделей цифрового развития. Документ должен определить принципы и ориентиры международного управления ИИ, предложив подход к международной безопасности, основанный на сотрудничестве, уважении человеческого достоинства, целостном развитии человека и мире между народами. Заключительная церемония состоится 16 июля на Капитолийском холме в Риме, в историческом зале Юлия Цезаря. Там пройдут торжественная публичная церемония подписания декларации и пресс-конференция. Ожидается участие генерального викария Его Святейшества для Римской епархии кардинала Бальдассара Рейны. Открытие и заключительное заседание форума будут транслироваться в прямом эфире для международной аудитории. 15 июля Институт религиозных дел Ватикана анонсировал назначение Джованни Боше на должность генерального директора с 1 октября 2026 года. На протяжении последних 11 лет институт возглавлял Джанфранко Мамми. Он завершит свои полномочия 30 сентября в связи с достижением пенсионного возраста. Решение о новом назначении утверждено Советом по надзору и одобрено Комиссией кардиналов. Как отмечается в пресс-релизе, данное назначение отражает структуру управления, основанную на четком разграничении надзорных, руководящих и административных обязанностей, призванную обеспечить прозрачность и стабильность. Джованни Боше начал сотрудничество с Институтом религиозных дел в 2019 году в качестве руководителя финансового отдела. В 2021 году он был назначен на должность руководителя отдела инвестиций, а с 2023 года занимал пост заместителя генерального директора. За его плечами 30-летний опыт в международных финансовых организациях на руководящих постах. Его карьера развивалась преимущественно в Лондоне, где он работал в ведущих инвестиционных банках. До начала сотрудничества с Институтом религиозных дел Боша был руководителем высшего звена в независимой итальянской компании по управлению активами. Он с отличием окончил университет Бокконе, получив степень магистра финансов и престижную академическую степень в Лондонской школе бизнеса. Кроме того, он обладает высокими профессиональными квалификациями международного класса в сфере финансирования.
4: В нашей архивной рубрике мы продолжим тему «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия». Эта передача вышла в эфир в сентябре 1992 года.

0: Церковь представляет собой иерархическую структуру, основывающуюся на объединении апостолов и их главе, апостоле Петре. Римский престол всегда имел преобладающую роль, и выступления Папы Римского были постоянными. Первое представительство Папы вовне имело место в церковном, а не политическом контексте. Начиная со времени Вселенских соборов, присутствие Папы обеспечивалось через посредство его легата. Таким образом, первыми послами Святейшего Отца были епископы, представлявшие Папу в его качестве викария Христова. Первый нунций в современном смысле этого слова появляется в 453 году, в конце Халкидонского собора. В настоящее время нунций обладает двумя функциями. Олицетворяет заботы Папы при местной церкви и сотрудничает с гражданскими властями. В эпоху Средневековья папы избирали своими легатами местных епископов. С наступлением нового времени и с утверждением на международной арене наций как особых действующих лиц дипломатия переходит от концепции агента-шпиона к концепции агента-информатора, имеющего резиденцию в стране, куда он послан. И папы приспосабливаются к новой ситуации. Начиная с середины XVI века появляются первые нунциатуры, где представителями являются уже не местные церковные деятели. В 1500 году в Венеции и Париже, в 1513 в Вене. Если говорить о тех докладах, какие высылались более или менее регулярно этими послами папы, любопытно отметить, что они касались главным образом церковных дел: назначения епископов, обеспечения соблюдения норм канонического права, защита прав церкви. В 1815 году на Венском конгрессе международное сообщество признает особое место папы, в то время еще государя в земном смысле, но прежде всего как духовного главу церкви. Государи согласились с его специфической квалификацией и признали также за его послами, нунциями привилегию предшествовать другим послам и не в силу мотивов политических, но принимая во внимание нравственную и духовную власть главы католической церкви. Духовное преимущество папской дипломатии подтверждается двумя фактами. Между 1870 и 1929 годами Святейший Престол продолжал пользоваться активным и пассивным правом легатств, хотя утратил уже всякое земное владычество. Папский дипломат представляет не государство Град Ватикан, но Святейший Престол, то есть Папу, в его качестве посредника в общении всех местных церквей с Римским апостольским престолом и всех церквей между ними. Ныне папская дипломатия проводит свою деятельность на двух уровнях. На уровне двустороннем, то есть поддерживая дипломатические отношения с государствами. Она заботится о защите интересов католических общин и вмешивается, когда это необходимо, чтобы защитить свободу религии, если таковая оказывается под угрозой. Диалог с законными властями позволяет также напоминать о великих принципах международной жизни, правовом государстве и культурном плюрализме, в который вписывается и церковь с ее учением. И на уровне многостороннем, то есть при международных организациях, возникших в этом столетии, при ООН, где Святейший Престол имеет постоянного наблюдателя, который не принимает участия в голосованиях, подтверждая неполитический характер миссии Святейшего Престола. вы слушали передачу о Святейшем Престоле в международном сообществе, которая вышла в эфир в 1992 году.
1: Лаудетур Иисус Христос.